0: stignen taal.
1: Ik kijk de stignen taal.
2: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.